сердце мое, Валя очи, и ночь, и макра. Спрыжите мне, не очи, убите мне.